0: morning, yes,
1: ma'am. Pero todo mi ojo gris me tenga nada de soho.
0: Good morning, good morning. Прекрасное поздно встать. Good morning, good morning.
1: Где мы все хибис, или хибе Миссисипи?
0: Ранем ран, та шоу, где дал, и герцы в ней дал соу. А праве тим в ней звитязи, же с доброй наладой.
1: Вам ради доу!
0: Good morning!
1: Жить красное нам се зда.
0: Good morning!
1: Good morning!
0: Bonjour!
1: Bonjour!